0: сунгаарпарпут Йоханнес Пэрдэлсэн уллумикки уллиуккумасарпут аторпааппаа сэрэрпат.
1: Ио. Туссоппиорнак.
0: Яа дианаагатинаа сит нуулнаагаа нуулнаагатинаа саамма.
1: Таамаапоо.
0: Иес амма куинаруссоо тусарнааравит аама куякаагу тусарнаартитсиннагатта. Тамангуасси аюнгиннссассинниккиссааллути тивуулерлуарисило.
1: Таамаапоо. Уканаренавут. Чао.
0: Тусарнааппарпут таллимангорнэрми ааллакаатериигак.
2: Nanop FM, the song of the 100 megahertz.